Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 040.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО ВББ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

радио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.
2: Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Прохожусь по нам мурашками на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: Love Radio.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Жареные, вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любимый, едим.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Реклама.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
4: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
8: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио.
1: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
2: Поздравляем.
1: Знаешь, что сделал?
2: Женился.
1: Пока еще нет.
2: Да отцом будет.
1: Нет, не будет.
2: Квартиру купил.
1: Погоди, это... еще спускаемся.
2: Что-то купил?
1: Нет.
2: Освоил язык?
1: Нет.
2: Я не знаю.
1: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
10: Шаман.
12: Это любовь.
11: Стас Михайлов.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: столице полдень. Love
1: News. В России появятся передвижные аптеки. Новый предмет для школьников включили в учебную программу. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября запустят эксперимент по продаже лекарств из передвижных аптек. Приобрести в таких пунктах можно будет не только самые распространенные препараты, но и редкие под заказ. Однако там нельзя будет купить медикаменты, которые содержат психотропные и сильнодействующие вещества. Предмет «Духовно-нравственная культура России» включили в школьную программу. В Минпросвещении заявили, что преподавание дисциплины начнется со второго полугодия для учащихся пятых классов. Уже со следующего года изучение курса расширят до шестых и седьмых классов. Программа будет опираться на жизни героев нашей страны, выдающихся государственных и общественных деятелей. В ведомстве уточнили, что школы обеспечат необходимыми учебными пособиями. Ученые выяснили, почему в старинных домах мы ощущаем присутствие призраков. Канадские специалисты нашли источник паранормального. Им оказался инфразвук. Человеческие уши на слух не воспринимают колебания ниже 20 Гц, но организм на них реагирует, что и подтвердили исследователи. В экспериментах участвовали студенты. Половине ученые транслировали инфразвук, второй половине нет. Феномен проявил себя только у облученных, которые и не догадывались об этом. То, что ощущения потустороннего не были субъективными, доказывал повышенный на уровень кортизола, гормон тревожности, стресса и страха. В России разрабатывают ГОСТ для шаурмы. Как рассказали в Роскачестве, документ будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта. Примерный срок завершения разработки – конец 2026 года. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации ищи в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
0: Колоссальный привет лично каждому, кто проводит этот день традиционно на одной волне с нами в ближайшие 20 минут. Ася Звонкий, Доминик Файк, NOTR, на старте Леони Колонскотт Стей. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

0: Маша и звонкие фонари. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа на горизонте музыкальном. Lana Del Rey, First Light. Brack 60N, Pay to Exist. Even Hello, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
1: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну, это так ее испугало.
0: Он же не сказал,
1: целовались
0: а
1: еще.
0: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.

0: Хит в 25-летней выдержке Бритни Спирс «Overprotected» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и с другими самыми разнообразными хитами проведем финальные минуты этого часа. Впереди небольшая серия треков Pharrell Williams «Happy» из 2013-го, Lana Del Rey с премьерой «First Light» после короткой паузы. Ну и далее, ближайшие два часа посвятим актуальным итогам чарта Big Love 20 этой недели.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
6: 18+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.

0: столичных 13.00. Приветствую лично каждого, кто еженедельно следит за итогами чарта Big Love 20. В ближайшие два часа мы будем знакомиться с результатами этой недели. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio, оставайся с нами, мы начинаем.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Итак, каждую неделю, друзья, вы голосуете за своих любимых артистов и треки на официальном сайте loveradio.ru. Ну а каждую пятницу с вашей помощью мы подводим итоги большой двадцатки и повторяем по воскресеньям. Впереди все 20 мест чарта Love Radio, по которым пройдем в ближайшие два часа. Еще в рамках двадцатки познакомимся с премьерами этой пятницы, как всегда. Ну и, конечно, обратим внимание на результаты крупнейших музыкальных стримингов этой недели, а именно Apple Music, Яндекс.Музыки, Шазама и Spotify. Ну а начнем подведение актуальных итогов с напоминания о том, как на прошлой неделе выглядели первые 10 мест чарта Love Radio.
2: Номер 10.
0: Pink Panthers, Зара Ларсон.
2: Номер 9.
0: Holy Flame, Тану.

0: Номер 8.
1: Биби Рекса и Faithless.
0: Номер 7.
1: Ханна, русская красавица.
0: Номер 6.
1: Леони Кэллен Скотт, Stay.

0: 4.
1: Лирик кассеты.
0: Номер 3.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream. Алан Уокер, Изабелла Милкмен.
0: Песня номер 1.
1: BTS, Swim.

0: Именно так на прошлой неделе выглядела первая десятка чарта Big Love 20. Сегодня, конечно, что-то в ней поменяется. Вопрос только, насколько сильно. Ну и пока это еще предстоит узнать, не обойдется сегодня без выбывших. Вот кто покидает большую двадцатку на этой неделе. Samp, Homewrecker. Семь недель артист провел в рамках большой двадцатки. Хорошая дистанция, с которой уходить не обидно. Ну, а мы будем ждать снова в рамках чарта уже с другими работами. И теперь, когда со всеми ритуалами разобрались, приступим к подведению итогов чарта Big Love 20 этой недели. Сегодня на 20-й строчке Ваня Дмитриенко. Ртуть.
1: Big Love 20. Номер 20.

Дениса Рябкина по итогам недели спускается с 17-й строчки и продвигается в сторону выхода из большой двадцатки на 19-е место. На очереди строчка под номером 18. Здесь новый участник чарта этой недели — Лирик Дон.

0: Поздравляем с участием в большой двадцатке. Это Lyric Don't Go Mad на 18-й строчке. Впереди же место под номером 17 и первая абсолютная премьера этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: В рамках подведения итогов официального чарта Love Radio мы знакомим вас с новинками, вышедшими в эту пятницу. И начнем с обновления от британской артистки Бекки Хилл. Премьера под названием Hands on Me – это ее первый свежий сингл с 2024 года. Трек, как это часто бывает, начинает новую главу певицы и дает первое представление о ее предстоящем третьем альбоме.

0: Becky Hill, Hands on Me, первая премьера этой недели в рамках чарта Big Love 20. Тем временем впереди 17-я строчка. И прежде чем продолжить подведение итогов, традиционно обратим внимание на результаты музыкальных стримингов этой недели. И привычно начнем с пятерки лучших треков Apple Music, на этот раз национального топа Норвегии.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Taylor Swift. Bella Kai, I love it. Zara Larsson, Lush Life, третье место. Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and a Beat. Первая строчка. Copy. Copy for life. Это пятерка лучших треков недели Apple Music в Норвегии. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мэрику сегодня без изменений вторую неделю подряд удерживает место под номером 16 благодаря вашим голосам, которые вы оставляете на официальном сайте loveradio.ru. Там же поддерживайте и других своих фаворитов. Ну а мы открываем вторую абсолютную премьеру этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Пятница – день больших музыкальных премьер, и пакет пятничных релизов в рамках чарта Big Love 20 продолжит совместная работа Келвина Харриса и Джей-Зи. Трек под названием «Satisfy» здесь через мгновение и сразу после пятерка лучших песен недели сервиса «Яндекс.Музыка».

0: Келли Харрис и Джей-Зи «Satisfy» продолжают череду главных премьер этой пятницы. Мы же скоро вернемся к подведению итогов чарта «Биглав 20» и снова обратим внимание на результаты музыкальных стримингов этой недели. Далее пятерка сервиса «Яндекс.Музыка».
1: ТОП-5 лучших песен «Яндекс.Музыка» на этой неделе.
0: «Uncle Flex SMS». Егор Крид, «Темный принц», «Jealous».
2: Ангел, бери мой кис, дам мой бойсбен как кис. Дал я от мамы кис, дам я от хаты кис.
0: Holy Flame, «Тону», третье место. Бимволф, «Феникс», вторая строчка.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом. Липуй, царица ночь.
0: Первая строчка, «Саян», «Мальборо».
4: Да я такой парнишка весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж или на юг?
0: Это пятерка лучших треков сервиса «Яндекс.Музыка». По итогам недели мы же продолжаем чарт «Биглав 20».
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: 12 места спустя неделю Five Star Family совершает ощутимое падение на 15-ю строчку. Я же напомню, что поддержать артистов вы можете своим голосом на официальном сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а мы движемся дальше, и впереди строчка под номером 14. На нее такой же ощутимый подъем совершает Zayn с работой Die For Me.
1: Big Love 20. Номер 14.

0: отличный результат по итогам недели. Beowulf покидает 18 место и поднимается на 13-ю ступень чарта Big Love 20. Впереди 12-я и 11-я строчки, которые тоже в скором времени откроем. Ну а сейчас традиционный топ-5 лучших треков недели от звезды Love Radio. И сегодня свою пятерку представит Ольга Серябкина.
1: Топ-5 песен Серябкиной на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Серябкина. И сейчас в эфире Love Radio я представляю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня хит с безобидным названием, но с весьма провокационным содержанием. Это Сабрина Карпентер и ее Tears. Четвертую строчку я отдам одной из самых популярных певиц на планете – Тейлор Свифт. В треке «The Fate of Ophelia» она рассказала историю простого женского счастья. На 3-м месте у меня тандем, о котором говорят примерно все. Это Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд и их совместная работа «Силуэт». И еще один хитовый дуэт я ставлю на 2-е место. Трек «Банк» от Зиверт и Айс Гергерт не обошел стороной и мой плейлист.

0: Ну а на первое место я ставлю свою новинку «Асфальт». Эта песня буквально забирает сердце и заставляет слушать себя вновь и вновь. Проверьте. С тобой была Серябкина. До встречи на волнах Love Radio.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
6: Подробности на tixfree.ru.
7: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».

0: Ханна, русская красавица, сегодня на 11-й строчке чарта Лав-Радио, отделяет нас с вами от первой десятки, к которой мы перейдем совсем скоро. Ну, а прежде чем это случится, вспомним, как сегодня расположились артисты на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Об асфальт бьются слезы хрусталем, и это не мы.
1: Номер 18.
0: Лирик, «Don't Go Mad».

0: номер 16.
1: Мэри Гу, «Заново». Five Star Family, раз, два.
0: Номер 14.
1: Zayn, Die For Me.

0: 2 часа дня в столице. Приветствую лично каждого, кто остается на одной волне с нами и только что подключился. В этом часе продолжаем подводить итоги чарта Big Love 20 и откроем первую десятку. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну а начнем с очередной абсолютной премьеры этой недели. На очереди новинка от семикратного номинанта на Грэмми Халида и Лауф, объединившихся для создания новинки Tied Up. Ей и продолжим шорт-лист премьер этой пятницы и откроем далее десятую строчку.

Tied Up, Quality Love продолжает череду главных премьер этой пятницы. Впереди первая десятка официального чарта Love Radio. И сегодня ее открывают Tame Impala, Jenny Dracula. Спустя неделю артисты с 13-го места поднимаются на 10-ю строчку.

Скромно продвигаются на одну ступень вверх Pink Panthers и Zara Larsson с работой Stateside. Ровно неделю назад артистки открывали первую десятку. Далее точно такой же результат у Holy Flame. По итогам недели артист уходит с девятого места и закрепляется на восьмой строчке. Pink

0: Lindirex и Fightless New Religion по итогам недели тоже поднимаются на одну ступень с 8 на 7. Далее 6 строчка по официальному чарту Love Radio и следующая премьера этой пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Список пятничных премьер продолжит работа сразу от трех артистов By India, Cho и Mod. Выпустили трек «Шаде» с отсылкой к творчеству одноименной певицы, где, в частности, упоминается ее хит «Smooth Operator». Услышим новинку через мгновение и продолжим текущие 60 минут пятеркой лучших треков недели приложения «Шазам».

0: By India, Chomot Shade. В числе главных новинок этой пятницы через мгновение откроем шестую строчку чарта Big Love 20. И прежде чем это случится, обратим внимание на самые шазамируемые треки недели. На этот раз случайный выбор упал на национальный топ Бельгии.
1: Топ-5 лучших песен Shazam на этой неделе.
0: The Chemical Brothers. Гордо, Loco Loco, четвертое место. NLTR, Talk to You, третья строчка. Вилли Лансьон, Magic, второе место. Хьюги Ли Солто, Бам-бам, первая строчка. Это пятерка самых шазамируемых треков в Бельгии на этой неделе. Ну, а мы продолжаем чарт Big Love 20.
1: Love Radio.

Ровно половину теряет Алекс Уоррен. По итогам недели третью строчку артист меняет на шестую. По итогам недели тем временем стабильными остаются дискотека «Авария» и «Вон Амур» с треком «Кукла». Артисты удерживают за собой пятую строчку.

0: искать Акабария в Унамур с треком «Кукла» не сдвигается ни вперед, ни назад по итогам недели и оставляет за собой пятую строчку официального чарта «Лав Радио». Через короткое время откроем четвертое место и прямо сейчас следующую премьеру этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире «Лав Радио».
0: Уже пятая новинка этой пятницы в рамках чарта «Биг Лав 20» — это трек «Помни, Holiday Boy», выпущенный во время большого тура артиста. И продолжим список новинок и сразу после совершим небольшое путешествие в музыкальное прошлое в рубрике «Past Perfect».
1: «Биг Лав 20».

0: Holiday Boy, помни, продолжает череду главных премьер этой недели. На горизонте у нас место под номером 4, ну а в эту минуту совершим небольшой камбэк в прошлое. Вспомним, как выглядели первые 5 мест чарта Big Love 20 в 2018 году.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Two Colors Bloodstream. Imagine Dragons, Follow You.
3: I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down, to your deepest love.
0: Minnelli, Ram Pam Pam.

0: Атаки тяните, someone.
1: Песня номер один.
0: Неса Барретт и Джейден, Ла-ди-дай. Именно так выглядела первая пятерка мест чарта Big Love 20 в 2018 году. Ну а мы продолжаем актуальные итоги этой недели.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

шестой строчки поднимается на четвертую Леони Кэллум Скотт «Stay». Благодаря вашей поддержке на официальном сайте lovradio.ru. Далее первая тройка лидеров большой двадцатки. И вот кто сегодня ее открывает. Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан уходят со второго места и закрепляются на третьем.

0: А вот и лидеры чарта Биглав 20 на прошлой неделе. BTS с треком Swim, если я ничего не путаю, лидировали 3 недели подряд и теперь кому-то уступают в первое место. Кому именно, узнаем под занавес этого часа, а пока что обратим внимание на 5 лучших треков недели мирового чарта Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Майкл Джексон. Оливия Родриго, Drop Dead. Доминик Файк, Baby Doll. BTS, Swim. Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and a Beat. Это 5 лучших треков мирового чарта Spotify. Ну а мы продолжаем чарт Биглав 20.
2: Реклама. Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Финальный пример этой пятницы в рамках чарта Big Love 20. Чародейка Beowulf. Теперь нам осталось только узнать, кто на этой неделе занял первую строчку по итогам голосования. И до этого момента, как всегда, вспомним, как расположились артисты на местах с 10 по 2.
1: Номер 10.
0: Tame Impala и Jennie Dracula.

0: Pink Panthers, Зара Ларсон.
1: Номер 8.
0: Holy Flame, Тану. Bibi Rexha, Faithless, New Religion.
1: Номер 6.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Номер 5.
0: Дискотека Авария, Вон Амур, Кукла.

Леони Кэллум Скотт, «Stay». Номер три. Алан Уокер, Изабелла Милкман.

0: Таким образом, сегодня расположились артисты на местах с 10 по 2. Ну а без лишней интриги, на первой строчке теперь красуется имя, занимавшее неделю назад строчку под номером 4. Лирик с треком «Кассеты» располагается на первом месте официального чарта Лав-Радио на этой неделе, с чем поздравляем артиста. У микрофона Максим Абдуллин, я оставляю вас с победителем чарта на пару минут, но не прощаюсь сразу после. Распечатаем новый час и все следующее время проведем в компании твоих любимых хитов.
1: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта Лав-Радио.

на столичных 15.00. Монотопик, Бритни Спирс, Диджей Смэш, The Weeknd. И это еще не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Оффенбахом и Элзуэй. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня. Оставайся с нами.

0: Мона Иордан. Только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас забежим на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем проведем остаток этого часа. Впереди Тайзис Уимс, Мистер Нау и Нау. Сам Хаумрека. The Second Voice, Let Me Be, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Музыка твоих чувств.
1: Это Love Radio.
2: На работу я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: it's fine.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Самые популярные мемы в российских соцмедиа в первом квартале 26-го. Первое место заняла фраза «Можно? А зачем?». Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
3: да.
2: «Филяй-филяй» и даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
3: А «Шаман» и его «Байкальские приключения».
2: Я думаю, тоже «Шаман» и его «Байкальские приключения».
3: Лучше один раз лизнуть лед Байкала, чем...
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Вот, случайности не случайны. В эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И также не случайны все эти хиты, которые встретятся нам в ближайшие минуты этого часа, и в том числе под занавес этого Айо Рэпча из музыкального прошлого, Тедди Суимс, Мистер Know It All и Алан Уокер из Сарана, Catch Me If You Can. Все они будут здесь в ближайшее время, и больше саундтреков твоей любви встретим в новые 60 минут.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

На столичных 16:00. Феликс Йен, Женя Трофимов, комната культуры, One Republic, Marshmallow и многие-многие другие скрасят первые 20 минут этого часа на старте Even Hollow. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Феликс Ян, Boy You Turn Me, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес КТТК The Headers Wildfire. Broken Heart, Богдан Медведи, чуть раньше. Кайка, Эйва, Макс, Whatever, через пару отличных треков. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
1: Это уже едут за вами.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯА7 и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Просто музыка, и иногда это все, что нужно. ЛДЖ, я Рейс Трифис, и она Радетка, только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая серия треков после короткой паузы из музыкального прошлого. DJ Smash, Moscow Never Sleeps, KDDK, The Headers, Wildfire. И в новом часе начинаем с порции актуальных новостей и продолжаем другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
8: 18+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая. В 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.

0: 5 вечера в столице. Love
1: News. Психологи займутся профилактикой деструктивного поведения детей. Для выплаты алиментов создадут специальный фонд. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Педагогов-психологов будут обучать профилактике деструктивного поведения детей. Соответствующее распоряжение выпустило правительство страны. Обучение будет организовано органами власти субъектов России. Помимо педагогов, такой курс предоставят кураторам по вопросам безопасности, а также заместителям руководителей учебных заведений. Исполнители каждый год будут предоставлять отчет о результатах деятельности в Минпросвещение. В России создадут алиментный фонд. Депутаты считают, что из него государство могло бы без задержек погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками. Так считают специалисты. Перечисления будут успешнее и быстрее доходить до одиноких родителей, и они будут вовремя получать деньги от государства. Обязательную сертификацию фотографов, занимающихся съемкой новорожденных, предложили ввести по России. По словам парламентариев, ГОСТ носит рекомендательный характер, однако в работе с детьми необходимо строгое соблюдение всех норм. Подчеркивается, что позы младенцев во время фотосессии должны быть физиологически естественными, а используемые реквизиты либо индивидуальными, либо с одноразовыми защитными покрытиями. Парфюмеры назвали ароматы на весну с чистым и свежим звучанием. Весной особенно тянет к ощущению воздуха, простора и чистоты, поэтому лучше выбирать духи, задуманные как чистая прозрачная пирамида, которую удобно наслаивать с другими ароматами из коллекции, если вы любите собирать естественные сочетания. Для весны это идеальное решение на каждый день. Можно использовать соло для легкости или поверх добавить более ярких цветочных нот, чтобы звучать ярко. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова.
0: Люся Чеботина, Бритни Спирс, Лирик, Зейн. И в этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: Луиса Чеботина, «Забывшего», в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Lady Gaga, Glamorous Life. Чуть раньше Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. И сразу после короткой паузы Brax XTN, Pay to Exist. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
4: Знаем, любим и едим.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Музыка, в которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Calvin Harris, Sam Smith, Desire. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. Mika Relax Take It Easy из 2006-го. Под занавес этого часа Тима Белорусских, незабудка, Леди Гага, Glamorous Life. Сразу, через мгновение, ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

На столичных 18.00. Колоссальный Лав Радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут Иман Бек, Боб Синклер, Holiday Boy и другие артисты. На старте Offenbach, Miles Away, у микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Манбек, Софи Рейс, Луиза Сонс и Not You. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще встретим в следующие 40 минут этого часа. Рэй Рудиментал, Regardless. Мэри Гу, Заново.
2: Я хочу начать все заново, заново. Где-то рядом с Ики.
0: Биби Рекса, Faithless, New Religion. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда». И сережки, и на день рождения подарок. Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: это не наш. Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный раунд.
1: Реклама. Не Милан, не Дубай, Симферополь, Центрум, Боджи Милана, Карл Лагерфельд, Бугатти, Армани, ЯСевен и другие легендарные бренды в новом премиум-концепте для стильных мира сего. ТРК Центрум, первый этаж, Севастопольская, 62.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Джонни Дежавю в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Рэй Рузиментал, Regardless, Нюша Чинконг, Непогода. Вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа после короткой паузы. Ну и в новом еще больше саундтреков твоей любви. Традиционно оставайся с нами, чтобы ничего не пропустить.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

колоссальный привет лично каждому, кто находится на одной волне с нами традиционно. В это время, в первые 20 минут, здесь будут Филат Фикерс, Дэвид Эмс, A-Note-ER, на старте Леони Келлум, Скотт Стей, у микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

0: Счастье есть. Филатов и Карас в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Есть также и большое разнообразие 100% хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. Среди них First Light, Lana Del Rey. Hello, Eben, немного раньше. Yearbooks, Graceland, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
1: Поздравляем.
0: Знаешь, что я сделал?
1: Женился.
0: Пока еще нет.
1: Да отцом будет.
0: Нет, не будет.
1: Квартиру купил.
0: Погоди, еще спускаемся.
1: Что-то купил?
0: Нет.
1: Освоил язык?
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: 6+. Лав радио.

0: Calvin Harris Disciples, How Deep Is Your Love в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. Впереди Lady Gaga Bad Romance, Lana Del Rey First Light и Costa La Costa Календарь будут здесь сразу после короткой паузы. Ну и оставайтесь с нами, чтобы дальше услышать двухчасовой фирменный мешап проект Big Love Dance от DJ Light Up.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

сейчас пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй.

0: больше минуты. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефисбанк.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

Вчера еще только плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Реклама. Меньше минуты. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.